мышкой, долня мотай, камуя даржей. Я не бью с ногтя, пять дня карт, дал послабче, гей, дежу, дичь, дождь.